0: всегда по пути. Компас FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: Голос FM.
1: Каждому по факту рядом нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: Компас FM. Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидаются дожди и до 16 градусов тепла. А вот в Минске будет без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Время короткого гороскопа на сегодня. Овны, не сигнальте тем, кто медленнее, быстрее не поедут. Тельцы, второй завтрак отменяется, третий разрешается. Близнецы, утром хотите спать, к обеду проснется второе дыхание. Раки, не плачьте в кофе, лучше добавьте сливок. Львы, ваша грива сегодня шикарнее, чем обычно. Девы, не проверяйте отчеты по 15 раз, мир не рухнет. Весы, выбор между чаем и кофе затянется до обеда. Скорпионы. Ваш взгляд на пробки заставляет машины расступаться. Стрельцы. Опоздаете, скажете, что так и планировали. Козероги. Все важные дела до 10, потом можно расслабиться. Водолеи. Сегодня вы изобретете способ не вставать с постели. Рыбы. Плывите по течению, оно вынесет к выходным. Ну а совет для всех знаков. Не планируйте ничего сложного после обеда. Все важное сделайте сейчас. Все, что можно отложить, отложите на понедельник. Он все стерпит. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире Компас FM. Совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Coldplay. Ну а раньше всех услышим Nautilus Pompilius. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет о том, почему в китайском экспорте лидируют электрокары. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появилась пробка на Первомайской от Крыленко до Тимирязевской. В Витебске небольшое скопление автомобилей на проспекте Фрунзе у пересечения с Людниково. В Минске плотное движение. И вот где придется задержаться. На МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта. На Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. В китайском экспорте лидируют электрокары, а Чанган везет в Россию мощный спортбэк. И это автоновости на Компас FM. Китай впервые отправил на экспорт больше электромобилей и гибридов, чем машин с традиционным двигателем. В апреле доля зеленых авто превысила 50%. Это абсолютный рекорд. Эксперты объясняют это просто. Внутренний китайский авторынок перенасыщенный, и спрос там падает. Поэтому производители бросили все силы на экспорт. Особенно в Европу и Латинскую Америку. Интересно, что внутри самого Китая бензиновые автомобили тоже стремительно теряют популярность. В десятке самых продаваемых машин за прошлый месяц остался всего один классический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания – Geely Coolray. А лидеры продаж теперь новенький электрокар Geely Xinyuan, нашумевший седан Xiaomi SU7 и Tesla Model Y, которая стала единственной иномаркой в топе.
0: Автоновости.
2: Компания Чанган выпустит на российский рынок обновленного лифтбека UNI-V. Теперь машину позиционируют не просто как красивый городской автомобиль, а как практичный спорткар. Главная новость – под капотом. На смену старому мотору пришел 2-литровый турбодвигатель мощностью 235 лошадиных сил, а вместо робота теперь стоит надежный 8-ступенчатый автомат. Разгон до сотки занимает всего 6,8 секунды. Внешность тоже стала агрессивнее. Классическую решетку радиатора заменили глухой спортивный панелью. Обновили оптику и добавили активный задний спойлер. Внутри черный потолок, вставки из замши, встроенный видеорегистратор и медиасистема с сервисами Яндекса. Цены пока держат в секрете. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

0: Почти 9 утра, с вами утро пятницы. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. И пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Вот кого услышим очень скоро, это группа «Браво». Чуть раньше Savage Garden. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин.
1: Минута дома твоего. Мне уже не нужно ничего. Только посмотреть.
0: Прозвучит сразу после выпуска новостей. Ну а сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остается плотное движение. Вот пробки на Якубакулоса от Белинского до Сурганова, на МКАД от Скорины до Дачной, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем нам расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, какой праздник отмечают в Беларуси сегодня и какую новинку показали в НАСА.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: День семьи отмечают в Беларуси сегодня, пишет Белта. Так, по данным переписи населения 2019 года насчитывалось 2 612 413 семей. А еще в минувшем году в стране было заключено 52 044 брака. Кроме того, количество многодетных семей в стране постепенно увеличивается. Сегодня их более 9% от общего количества. В них воспитывают троих и более детей. Отмечу, охрана материна и детства – это важнейшее направление белорусской государственной семейной политики. Дополнительный поезд из столицы в Санкт-Петербург назначила белорусская железная дорога на лето, пишут Минск Новости. Он будет курсировать ежедневно с 3 июня по 10 сентября. Из Минска и в обратном направлении состав будет уходить вечером и прибывать на следующие сутки утром. Продажа билетов уже открыта. Уточнить стоимость и расписание можно на сайте и в приложении белорусской железной дороги, а также по телефону 105. Министр обороны Виктор Хренин поздравил ветеранов и персонал Лепельского военного санатория вооруженных сил с 80-летним юбилеем сегодня, сообщили в Минобороны. В поздравлении говорится, что поколение военных медиков, сменяя друг друга, продолжает эстафету благородных дел по сохранению здоровья военнослужащих и их семей. Виктор Хренин уверен, что уникальные возможности санатория в сочетании с высоким профессионализмом его сотрудников будут и далее служить интересам обеспечения национальной безопасности Беларуси. И последний суперпроцессор, который в 500 раз мощнее современных систем, показали в НАСА, пишет .by. Новый чип построен на современной 64-битной архитектуре. А его сердце – это 10 вычислительных ядер, которые поддерживают алгоритмы искусственного интеллекта. Новинку подвергли жестким тестам, имитирующим реальный космос. Чип планируют устанавливать на орбитальные аппараты, лунные, марсианские посадочные модули.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидаются дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве 14-16, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Kiss FM.
1: Це ж Гаден тільки що спіли «To the moon and back», «До луни і обратно». Знаєте, в 9.13 утро п'ятниці це змірення працюють іначе. До обіду рукою подати, до кінця робочого дня, як до луни. Ну, а до вихідних туди і обратно, якщо чесно. Пісня 1996 року, тоді люди мечтали о космосі і вічній любві. Зараз ми мечтаємо, щоб п'ятниця не кончалась ніколи. Но Savage Garden правий, головне, щоб було куди повертатися. Оставайтесь з нами, я Наталья Егорова, по-прежнему на Компас FM. Сейчас о музыке. И в ближайшее время ждем Браво, перед этим Эрос Рамазотти, но раньше всех Александр Шевченко в нашем эфире. После программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о том, где можно найти собственное жилье за небольшие деньги. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карти, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остаются пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Кубоколоса от Белинского до Богдана Хмельницкого, на проспекте Независимости от Янки Купалы до Ленина.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Многие хоть раз в жизни мечтали о своем уголке, ну или хотя бы о домике в деревне. И сегодня о том, где можно найти собственное жилье за небольшие деньги. Так, в Госкомимуществе рассказали, что в стране функционирует единый реестр пустующих домов. Это бесплатная онлайн-база, где каждый может найти недорогую недвижимость в сельской местности. Кстати, в базе есть не только заброшенная постройка, но и пустующие квартиры в блокированных жилых домах. Итак, информация по объекту содержит точный адрес и место на карте, материал стен, площадь, этажность, год постройки, описание износа и актуальное фото, юридический статус, например, признание дома пустующим, подача иска в суд и контакты для связи по вопросам покупки. Что касается стоимости, то начальная цена обычно рыночная, но исполкомы часто продают объекты за одну базовую величину, а это на сегодняшний день 45 рублей. Купить такую недвижимость можно как через аукцион, так и напрямую. Эта информация тоже есть на странице объекта. К слову, приобрести объекты могут белорусы, иностранцы, лица без гражданства, индивидуальные предприниматели и юрлица. Для просмотра вариантов нужно зайти на сайт eri2.nca.by, нажать на слово «просмотр» и настроить фильтр, то есть выбрать область, район, город или статус «дома для продажи». А еще отслеживать появление свежих предложений можно в официальном телеграм-канале «Пустующие дома НКА». Итак, если вы давно мечтаете о собственном уголке, то сейчас самое время не откладывать. Возможности найти недорогое жилье есть. Главное – сделать первый шаг. Так что дерзайте, и пусть ваше уютное гнездышко станет реальностью. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости».

0: Почти 9.30, утро пятницы, время, когда офисные растения выглядят бодрее, чем половина сотрудников. Но ничего, солнце же высоко, до вечера рукой подать. А мы включим что-нибудь энергичное, чтобы вы не ушли в спячку до понедельника. Этим утром с вами Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Сейчас расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Совсем скоро Игорь Николаев.
1: Эй, парень, тебе 18, все не так просто, как может казаться.
0: Перед этим послушаем Рэя Паркера. Ну а раньше всех Александр Маршал. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще пробки. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Якуба-Колоса от Белинского до Хмельницкого.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Puls FM.
1: 9.42 на часах, в студии пятница. Белорусские ребята Фандокс подарили нам песню «Крылья». Иногда кажется, что до выходных еще далеко, а наоборот, они уже совсем рядом. И от этого на душе становится так же легко, как и после хорошей и честной музыки. Отличного вам утра! Сейчас о музыкальных планах. И вот кого мы услышим очень скоро. Это Игорь Николаев, перед этим Рэй Паркер, ну а раньше всех Константин Никольский. Все эти исполнители в нашем эфире, как только проверю дорожную информацию.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет, в Минске еще остаются пробки. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Ленина от пешеходного моста до Ульяновской.
0: Дорожный компас.

Почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Джанго.

0: Всех ждем после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появилась пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске скопились автомобили на улице Белобородова и проспекте Черняховского у пересечения с Московским проспектом. В Минске пробки на проспекте Дзержинского от Голубева до Любимого на Червякова и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о переговорах между Ираном и США и о письме принцессы Дианы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Переговоры между Ираном и США идут в формате передачи сообщений через посредников, пишет Белта. Об этом сообщил посол Исламской Республики в Беларуси. По его словам, мощных консультаций в повестке нет. Напомню, Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента, американскую вице-президент. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, стороны не достигли соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Бесплатные консультации проведут нотариусы по всей стране уже сегодня, пишут Минск Новости. Акция приурочена к Международному дню семьи. Специалисты ответят на вопросы многодетных матерей и мам, которые воспитывают детей с инвалидностью. Обратиться можно в любую нотариальную контору страны. Их полный перечень, а также телефоны и часы приема можно найти на сайте Нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса». Начальник связи вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже завтра, номер 8017-297-1022. Ведомства рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Письмо, в котором есть тайна принцессы Дианы, продают на аукционе, пишет .by. Оно написано за год до ее знакомства с принцем Чарльзом. Послание адресовано подруге Дианы. Там говорится, что она собирается стать профессиональной танцовщицей. Этим планом, как известно, не суждено было сбыться. В 1981 году Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола и стала принцессой Уэльской.
2: Погода на Компас FM.
1: В информации Белгидромета сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидаются дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве 14-16, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Foreigner поет старую, но вечную фразу «Say you will». Скажи, что ты этого хочешь. В пятницу утром у нас часто борьба противоположностей. Мы хотим одновременно, чтобы день прошел быстро и чтобы при этом мы все успели. Но музыка, она как раз все, чего мы хотим на самом деле. Наше утро продолжается. Дальше только хиты. На связи Наталья Егорова. Слушаем Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Джанго. Перед этим споет Крис Ри. Ну а раньше всех Ума Турман. Через несколько секунд программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какую технологию тестируют в Японии. Узнаем подробности, как только проверим дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще остается пробка на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, где зафиксировали первые случаи зависимости от искусственного интеллекта и какую технологию тестируют в Японии. И это «Дело техники» на Компас FM.
1: «Дело техники».
2: Первый случай зависимости от искусственного интеллекта зафиксировали в Италии. 20-летней девушке пришлось пройти лечение в больнице. После длительного пребывания в контакте с чат-ботом она отдалилась от друзей и семьи. Нейросеть подстраивалась под эмоциональное состояние девушки и, как она рассказала, стала для нее источником безопасности и понимания, полностью заменив общение с людьми. Затем токсичная дружба, как ее описали специалисты, переросла в реальную зависимость. Главврач больницы, в которую попала девушка, отметила, что для них этот случай не стал сюрпризом, так как они ожидали, что подобные расстройства могут возникнуть по мере того, как технологии искусственного интеллекта становятся более совершенными и эмоционально отзывчивыми. По ее словам, виртуальные собеседники говорят то, что хочет услышать человек, тем самым формируя эмоциональную привязанность.
1: Дело техники.
2: В Японии стартовали клинические испытания технологии, которая буквально заставляет организм заново выращивать зубы. Первым пациентом стал 42-летний мужчина. У него начал прорезаться настоящий живой зуб с корнем, эмалью и нервами. Ученые выяснили, что у человека всю жизнь остаются спящие зачатки третьего комплекта зубов. Их рост блокирует специальный белок. Японские исследователи смогли временно отключить его специальным антителом и запустить естественный рост нового зуба. Технологию разрабатывали почти 20 лет. После инъекции организм сам активирует стволовые клетки и дальше запускается тот же процесс, что происходил в детстве при смене молочных зубов. Если испытания завершатся успешно, уже в следующем десятилетии стоматология может измениться навсегда. Ученые говорят, что вместо имплантов людям будут просто включать рост новых зубов. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники».

10:28, пятница. Удивительное время. Мы уже не в начале дня, но еще и не в середине. Успели что-то сделать, это круто. Не успели, все равно отлично, потому что это пятница. Главное дышать ровно и не смотреть на часы слишком часто, а то они начинают тикать медленнее. Вы слушаете Компас FM, с вами этим утром я, Наталья Егорова. Сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это

0: прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще пробки на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Наша песня.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Я потерялась в этих цифрах, наверное, но нету зависти, ведь это грех.

0: Компас FM.
1: Это происходит с каждым однажды. Не

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, с кем встретился президент и о том, какая акция проходит в стране.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко встретился с президентом и гендиректором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства поблагодарил главу крупного протестантского объединения из США за визит и подчеркнул важность обсуждения не только вопросов межконфессионального общения, но и аспектов межгосударственных отношений. Также Александр Лукашенко отметил, что в стране действует 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Таким образом, протестантское вероисповедание широко представлено в Беларуси, подчеркнул президент. Мошенники рассылают СМС о якобы неоплаченных штрафах за нарушение ПДД, пишут Минск Новости. Аферисты создают ложную срочность для кражи данных и денег. В таких случаях госавтоинспекция рекомендует проверять информацию о штрафах на официальном сайте МВД или в приложении «Оплати». Новобранцы продолжают погружаться в учебный процесс, рассказали в Минобороны. Так, более 500 военнослужащих 30-й отдельной железнодорожной бригады постигают азы огневой подготовки, изучают общие воинские уставы, а также готовятся к принятию военной присяги, которая состоится 23 мая. И последняя акция МЧС «Безопасные каникулы» началась в Беларуси сегодня, пишет Белта. Главная цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи. Спасатели будут посещать школы, детские сады, пришкольные и оздоровительные лагеря, а также проведут мероприятия на открытых площадках, в парках развлечений и отдыха, кинотеатров и других популярных семейных локациях. А продлится акция по 31 августа.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве ожидаются дожди, а вот в Минске без осадков. Температура воздуха в Витебске 12-14 тепла, в Могилеве 14-16, ну а в Минске 18-20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: виражи.
1: Это радио Компас FM.
2: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
1: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, с кем встретился президент и о письме принцессы Дианы.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко встретился с президентом и гендиректором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Глава государства поблагодарил главу крупного протестантского объединения США за оказываемую белорусам поддержку и помощь. Александр Лукашенко также обратил внимание, что несмотря на санкции, в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи поступило в Беларусь именно из США. А еще глава государства попросил проповедника передать Дональду Трампу самое доброе пожелание и то, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. Рак персональной вакциной начали лечить в России, пишет СБ «Беларусь сегодня». Первый пациент уже получил препарат от рака кишечника. Еще 30 человек ждут свою индивидуальную дозу, созданную по генетическому профилю опухоли. Врачи сообщают, что вакцина переносится хорошо. Если эффективность подтвердится, это может стать настоящим прорывом в онкологии. Форум медийного сообщества Беларуси проходит в Гродно сегодня, сообщили в Минобороны. В мероприятии участвуют представители военного информационного агентства «Вояр», а также ведущие журналисты, аналитики и эксперты медиасферы страны. Участники поднимут темы сохранения исторической памяти, формирования патриотизма среди молодежи, противодействия фейкам и умению отличать информационный шум от значимых смыслов. А завершится форум торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса «Золотая литера», одной из самых главных наград в сфере журналистики и медиатворчества Беларуси. И последнее. Письмо, в котором есть тайна принцессы Дианы, продают на аукционе, пишет .by. Оно написано за год до ее знакомства с принцем Чарльзом. Послание адресовано подруге Дианы. Там говорится, что она собирается стать профессиональной танцовщицей. Этим планам, как известно, не суждено было сбыться. В 1981 году Диана Спенсер вышла замуж за наследника британского престола и стала принцессой Уэльской.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 7 тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и 21-23 градуса выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

всегда по пути. Наша песня.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, с кем встретился президент и о том, какой форум стартовал в Минске.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой. Сегодня, пишет Белта, во время встречи они обсудили вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты, стратегического сотрудничества и партнерства на текущие 5 лет. Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в реализации совместных с Зимбабве проектов, в том числе с подключением других стран африканского континента. В числе перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации. Затрагивались также темы гуманитарного сотрудничества. Около 27 километров дорог с цементобетонным покрытием появится в этом году, пишет Белта. Его уложат на участках трасс от Жодина до Борисова и от Речицы в сторону Калинковичей. Кроме того, на сегодня цементобетон применяют и при капремонте автомагистралей. Добавлю, госпрограммой «Дороги Беларуси» до 2030 года планируется устроить 175 километров таких дорог. Начальник связи вооруженных сил проведет прямую телефонную линию в эту субботу. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Форум Белорусской Православной Церкви «Семья. Сегодня, завтра и всегда» начался в Минске, пишет Белта. Его темы – взаимодействие органов ЗАГС и церкви, развитие кабинетов за жизнь, семейное право, опыт поддержки семьи и многое другое. В целом на нем обсудят, как укрепить институт брака, а также как защитить и сохранить традиционные семейные ценности. Мероприятие завершится завтра.
1: Погода на Компас-ФМ.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами слабый туман и до плюс 7. Завтра днем в этих городах до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса полет, круметь, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про плесень. Вы узнаете, чем она опасна и в каких случаях может быть полезна для человека.
0: «Здоровый день».
1: Плесень – один из самых древних живых организмов на Земле. Она живет везде – в местах радиоактивного загрязнения, арктических льдах, а некоторые ее виды способны выживать даже в условиях открытого космоса. Видов микроскопического грибка настолько много, что их разделяют по цвету. Среди основных – черная, зеленая, розовая, белая, голубая и серая. Все они опасны для человека. Даже голубой подвид, который используется для изготовления знаменитых французских сыров. Он подавляет полезную микрофлору кишечника, ослабляя иммунитет. А вот остальные виды вызывают более серьезные последствия. Основная опасность в микотоксинах. Это продукт жизнедеятельности плесени, который накапливается в организме и со временем приводит к тяжелым болезням легких и даже к некоторым формам рака. К сожалению, грибок окружает нас везде. Споры летают даже в воздухе. Однако в небольших концентрациях они особо не навредят. Гораздо опаснее употреблять в пищу зараженные плесенью продукты. Многие думают, что избавиться от нее можно, удалив видимый слой грибка. Однако это заблуждение. Практически всегда спорами поражается весь продукт изнутри. Иногда та самая шуба появляется уже после того, как плесень поселилась внутри яблока, хлеба или варенья. По словам врачей, пищу, на которой поселился грибок, нет смысла мыть или чистить. Ее ни в коем случае нельзя есть. Это может привести к отравлению. В медицине такие случаи называют микотоксикозом. Особо опасна плесень в банках с домашними закатками. Черный грибок, который решил полакомиться вашим вареньем или маринованными огурцами, может стать причиной тяжелой болезни под названием ботулизм. Ботулотоксин попадает в организм во время еды, а также по воздуху, если вдохнуть споры черной плесени из открытой банки. Уже через несколько часов бактерия поражает центральную нервную систему, органы зрения, изменяется голос, далее происходит паралич органов пищеварения и мышц гортани. К счастью, медицина успешно лечит ботулизм, но эту болезнь проще предотвратить, чем лечить.
0: Здоровый день!
1: Однако есть плесень, которая спасла не одну жизнь. Пенициллиум нататум – грибок, из которого вырабатывается активное вещество для пенициллина, а также препараты, снижающие холестерин, лечащие дизентерию и грибковые инфекции. Однако в чистом виде даже этот грибок опасен для здоровья человека. Чтобы не стать жертвой вездесущей плесени, достаточно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, хорошо проветривать помещение, не только летом, но и зимой. Как можно чаще проверять холодильник и без капли жалости избавляться от испорченных продуктов. И ни в коем случае не кормить ими животных. Очень важно следить за гигиеной труднодоступных мест в вашей квартире или доме и обрабатывать их противогрибковыми средствами. На этом все. Это была программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу,

нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, что намерена открыть Индонезия в Беларуси и о том, что передали под охрану нацпарку Беловежская пуща.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Индонезия намерена открыть ДИП-представительство в Минске. Об этом заявил координирующий министр по экономическим вопросам Айрилан Гахартарта на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, пишет Белта. Айрилан Гахартарта отметил, что у двух государств одни и те же ценности, и индонезийская сторона высоко ценит долгосрочные взаимоотношения, которые заложены более 30 лет назад, где также рассказал о строгом поручении открыть посольство Индонезии в Минске. Памятные монеты «Нясвиш» 800 годов поступят в кассы Нацбанка, пишет Белта. Так, медно-никелевая однорублевая монета обойдется в 55 рублей, серебряная по 20 рублей можно будет купить за 420 рублей. Добавлю, памятные монеты и банкноты главного финучреждения реализуются только в пределах Беларуси, а также отправка их по почте внутри страны либо за рубеж не производится. Новобранцы продолжают погружаться в учебный процесс, рассказали в Минобороны. Так, более 500 военнослужащих 30-й отдельной железнодорожной бригады постигают азы огневой подготовки, изучают общевоинские уставы, а также готовятся к принятию военной присяги, которая состоится 23 мая. И последние места обитания редких птиц и жуков передали под охрану нацпарку Беловежская пуща, пишет Белта. На этих 14,5 гектарах запрещается заготовка живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочное лесопользование, удобрять и обрабатывать химическими средствами растения в гнездовой период с 1 мая по 15 июля. Также нельзя валить лес и вырубать старовозрастные дуплистые деревья.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Местами слабый туман и до плюс 7. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: наша песня.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу

0: мой двор тебя.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Автоновости на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Павел Суринов. В китайском экспорте лидируют электрокары, а Чанган везет в Россию мощный спортбэк. И это автоновости на Компас FM. Китай впервые отправил на экспорт больше электромобилей и гибридов, чем машин с традиционным двигателем. В апреле доля зеленых авто превысила 50%. Это абсолютный рекорд. Эксперты объясняют это просто. Внутренний китайский авторынок перенасыщен, и спрос там падает. Поэтому производители бросили все силы на экспорт. Особенно в Европу и Латинскую Америку. Интересно, что внутри самого Китая бензиновые автомобили тоже стремительно теряют популярность. В десятке самых продаваемых машин за прошлый месяц остался всего один классический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания – Geely Coolray. А лидеры продаж теперь новенький электрокар Geely Xinyuan, нашумевший седан Xiaomi SU7 и Tesla Model Y, которая стала единственной иномаркой в топе.
2: Автоновости.
3: Компания Чанган выпустит на российский рынок обновленного лифтбека UNI-V. Теперь машину позиционируют не просто как красивый городской автомобиль, а как практичный спорткар. Главная новость – под капотом. На смену старому мотору пришел 2-литровый турбодвигатель мощностью 235 лошадиных сил, а вместо робота теперь стоит надежный 8-ступенчатый автомат. Разгон до сотки занимает всего 6,8 секунды. Внешность тоже стала агрессивнее. Классическую решетку радиатора заменили глухой спортивный панелью. Обновили оптику и добавили активный задний спойлер. Внутри черный потолок, вставки из замши, встроенный видеорегистратор и медиасистема с сервисами Яндекса. Цены пока держат в секрете. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
2: Автоновости.
1: Реклама на Компас FM.
4: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
5: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, о чем заявил Дональд Трамп и о том, какая необычная рыбалка произошла в Гомельском регионе.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном ввели по просьбе других стран, пишет Белта. В списке названных государств есть и Пакистан. Президент США отметил, что видел ответ Ирана на американские инициативы по мирному урегулированию, однако уже первое предложение в иранском документе он посчитал неприемлемым. Напомню, в минувшее воскресенье Иран передал Пакистану ответ на предложение штатов по урегулированию конфликта в зоне Персидского залива. А еще в местном издании сообщалось, что Тегеран отказался от демонтажа своих ядерных объектов, на котором настаивает Вашингтон. Мошенники рассылают СМС о якобы неоплаченных штрафах за нарушение ПДД, пишут Минск новости. Аферисты создают ложную срочность для кражи данных и денег. Госавтоинспекция предупреждает, это мошенничество. Проверяйте информацию о штрафах на официальном сайте МВД или в приложении «Оплати». Проекты военного информационного агентства «Вояр» стали победителями и лауреатами 22-го национального конкурса «Золотая литера». Сегодня рассказали в Минобороны. Так, победителем в номинации «Лучшие материалы общественно-политической тематики» стал Сергей Деминский. В номинации «Лучший сетевой проект редакции СМИ «Золотой литеры» удостоена Елизавета Богадель». А также почетные награды в номинации «Лучшие материалы молодежной детско-юношеской тематики» была удостоена соавтор проекта Юлия Кирилл. Добавлю, лауреатами в номинации «Лучший материал культурологической и историко-краеведческой тематики» стал Сергей Людко. И в номинации «Лучший фотокорреспондент областных, районных, городских, печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» стал Артем Берестень. И последнее. Одного огромного сома белорус вылавливал на реке в Гомельской области 5 дней, пишет «Точка.бай». Мужчине, чтобы поймать эту гигантскую рыбину, понадобилось не только несколько суток, но еще и помощь другого человека. О новом речном хозяине рыбакам-охотникам рассказали их товарищи по промыслу, сказав, что сом рвет приманки и ломает снасти. Так о своей эпичной и удачной рыбалке мужчина рассказал даже в Инстаграм.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами слабый туман и до плюс 7. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Come Undone» группы «Duran Duran».

Эта история началась в 92-м, в Лондоне. В те годы группа была на пике своей популярности после релиза альбома Ordinary World и не собиралась сбавлять обороты. Однажды, когда их новый альбом был почти готов, солист группы Саймон Ле Бон приехал на студию раньше запланированного и услышал, как их гитарист Уоррен Кукурула и клавишника-композитор Ник Роудс возятся с тем самым гитарным хуком, но для аранжировки какого-то другого артиста. «А это могла бы быть наша песня», — сказал Саймон. На что Ник весьма спокойно ответил: «Пиши текст, и будет наша». Спустя полчаса уже никто не вспомнил, что было до и для кого изначально писалась аранжировка, после того, как Саймон спел поверх этого гитарного хука свой знаменитый припев. «Кто тебе нужен? Кого любишь ты, когда ты расстаешься?» Так гласят эти строчки. Однако особенно интригует момент записи партии бэк-вокалистки Тессы Найлз. Ник Роудс никак не мог добиться от нее какой-нибудь чертовщины в строчках «Не могу удержаться от разрыва по швам». «Не могу поверить в то, что ты забираешь мое сердце по кусочкам». Нет, конечно, она пела безупречно, но чего-то все-таки не хватало. И тогда Ник вдруг сказал: «А как бы ты спела это Эрику?» Все в аппаратной замерли. А Тесса сквозь стекло метнула глазами молнии в сторону Ника и выдала эту душераздирающую партию. В течение 4 лет Тесса Найлз ездила в качестве бэк-вокалистки с Эриком Клэптоном. И хотя они всячески отрицали связь, близкие друзья были в курсе, что буквально за месяц до записи песни «Come on Down» Тесса и Эрик расстались. Но как бы то ни было, на руинах их былой любви они смогли возвести песню, которая по сей день вызывает мурашки по коже сотен фанатов по всему миру. «Come on Down» группы «Duran Duran». Прямо сейчас на Compass FM.

0: История одной хорошей песни. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какое соглашение подписала Беларусь и о том, сколько белорусских самбистов поучаствует в чемпионате Европы.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Беларусь объединила усилия с международными партнерами по защите детей от угроз в интернете, пишет Белта. Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Белорусской государственной академией связи и российскими, Альянсом по защите детей в цифровой среде и Центром глобальной ИТ-кооперации во время тематического круглого стола в Минске сегодня. На мероприятии представили опыт РФ, анонсировали новые проекты. Отмечена необходимость создания инструментов, которые позволят реагировать быстрее, чем мошенники. Скульптурная группа «Встреча друзей» появилась в Минске в честь 105-летия БОАР. Сегодня, пишет Белта, бронзовую композицию высотой более 2 метров и шириной свыше чуть 3 метров установили на Логойском тракте. Это декоративная скульптура из охотника и рыбака с атрибутами середины 20 века, а также с белорусским гончаком и котом. Она символизирует древнюю традицию добычи пропитания и заботы о благосостоянии семьи. Аккредитованные в Беларуси военные атташе из 11 стран посетили приграничные объекты на белорусско-польском направлении сегодня, рассказали в Минобороны. Они ознакомились с инфраструктурой и технооснащением в автодорожном пункте Брест. Также представителям показали пешеходный пункт пропуска в Беловежской пуще. Во время визита атташе убедились в миролюбивом характере Беларуси и отсутствии скрытой военной деятельности у границы. По итогам поездки дипломаты отметили готовность белорусской страны к конструктивному диалогу. И последние 17 белорусских самбистов выступят на чемпионате Европы в Тбилиси завтра, пишет Белта. 230 спортсменов из 27 стран разыграют 21 комплект наград. Так, в первый день соревнований на ковер выйдут 8 белорусов, один из них – представитель боевого стиля. А уже в воскресенье в поединке сразятся 9 соотечественников, в числе которых 2 человека выступят с боевым самбо.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков, местами слабый туман и до плюс 7. Завтра днем в этих городах без осадков и до 23 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Радіо Компас FM. Компас FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека

дураков. Но есть еще на свете такие мужики, как женщину увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные, вы их заслужили.

Хорошо поработали. Самое время хорошо отдохнуть. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: посадам.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM. Дискотека 19.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске от 19 до 21 градуса тепла, а вот в Минске 21-22 градуса со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.